0: Ranejšia klasika. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.